0: дело.
1: Бригада предпринимается.
2: Что?
1: В чем бригада предпринимается?